поцеловала лучше мою глаза, как оленю ляник прекрасно. Она вышла. Хочу, чтобы лучше ты целовала лучше мою глаза, как оленю ляник прекрасно. Мои в глаза, как оленя, оленя, прекрасные глаза. Но я хочу, чтобы, когда я трепещу, общий трепет приобщился вселенной. И я хочу верить, что есть что-то, что остается, когда косу любимой девушки заменить, например, временем. Я хочу вынести за скобки общего множителя, соединяющего меня, солнце, небо, жемчужную пыль.